Чаушеску криминалу, Чаушеску криминалу. А надя мкарта мару, мы Чаушеску криминалу, а надя мкарта мару, Чаушеску Николае не арцара, в папае.